0: Господи Боже наш, молиме, жебе звеслухав слова нашой просьбы и молитвы, а через свою благодать и великодушност помиловав своих рабів, всех верников с нашей фарности, жебе звыпомнив всех просьбы и отпустив им каждую добровольную и недобровольную провину, на их умоляння и офиры будут перед престолом Твоего владарства любоприяты, сохрани их от всех выявленных и скрытых неприятелів, и высвободи их с каждой напасти, биды жалю и хвороты, а дай им здравия и новый живот. Всетки просьме, Господи, выслухай нас и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Посмот человека, любивый владыко своим милостивым оком, на своего раба, юбиланта Иосифа, и выслухай наши молитвы, которые ти с довирой приношам, ибо ты сам повил. Вірте, же всетко, что молитвы будете просить, иди станете исполниться вам, а ты же слова простые дастся вам, а прото и мы, хоть и недостойны в нас.

Отец и Ящий Архангел и Тьма Ангел, Хрвими и Серафими, шестокрилатый и мно, очитый и возвещающийся пернатый и...

0: Прости, приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодати.
1: Господи, помилуй.
0: День весь совершен, свят, мирен и безрешен, спросивше.

Коринфянам послание святого апостола Павла с чением. Братья, известуй нас с вами во Христа и помазывай нас Бог, и же запечатливай нас, и давай обручение Духа в сердца наша, аз же свидетеля Бога.

Рече Господь, паричосе Йом, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы свое призвать званые на браки, и не хотяху прийти, паки посла ины рабы глаголя, рците званым, се обид мою готова, юнцы мою упитаная из колена, и вся готова, прийдите на браки. Они же не брекше от идоша, оф убо на село свое, оф же на купли своя, прочи же емши рабы его да садиша им и убиша их. И слышав царь той разневася, и послав воя своя, и погуби убийцы он и град их заже. Та глагола рабов своим, брак у боготов есть, звани же не выше достойни, идите убо на исходище пути.

Исполнился брак возлежащих, шед же царь видеть и возлежащих, видит у человека необличенного деяние брачное, и лагало ему: «Друже,

Тогда речи царь слугам, связавши ему руце и нози, возьмите его и верзите во тьму кромешную, ту будет плач и

Голящего Николая Болеща Мирослава и всех здесь поминаемых, предстоящих и молящихся, и услыши моление наше с верою приносимое, яко сам реглись и все, илика молящийся просит и верует, яко примете, и будет вам, и паки просите, и дастся вам, всего же ради мы еще недостойни, уповающий на

Же мир и тишину вселите в землю нашу украинскую, избавите нас от всякого рая и супостата сердцем, сокрушенным взываем Тебе, Господи, источище любови и милосердия, великодаровите.

Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, высвященнический монашеский чин, ктиторов, украсителей, прихожан, строителей, поющих, братьев святого храма сего, больницы, лежащих в темнице, закрытых,

Всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангелу мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у

живота наше безболезны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

Eta Boha Histena, Вода Бога Histena, рождена, не сотворена, едино сущно, суем же вся беша, нас ради чи логики наше орали спасения,

Тебе мое воскрешаго, третий день по Писаниям, Его шешаго на небеса и сидящаго лесное Отца, и паки грядуща со славою судити живим и мертвым, Его же царствию не будет конца. Его Духа Святого Господа Животворящего и живот Отца Исходящего, им же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо лавшего пророки, моє дві, ною святою соборною.

Помяни, Господи, Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского

0: помилуй, Высокопреосвященнейший Владыко, благослови.
1: Воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвы и пречистая Своей Матери, силою честного и животворящего Христа, святых славных всех хвальных апостолов, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святителя Петра, еже память совершаем преподобного Алексея Карпатурусского исповедника, преподобного Иова Угольского и всех карпатурусских святых, еже во святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина Града Златоуста и всех святых, помилуй да спасет нас,